0: правила искателей.
1: Человек без самолюбия ничтожен. Самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть. Иван Тургенев. Для «Радиоискатель».

0: «Хочу все знать».
1: В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык.
0: «Хочу все знать».

0: правила искателей.
1: Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

слушаете «Радио Искатель».

0: Искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала писательница Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Ее детство прошло в семье врача и инженера, но главными людьми, определившими ее судьбу, стали бабушка и дедушка. Бабушка Раиса Шакировна была учительницей русского языка и литературы, вернувшаяся после ссылки из Красноярского края. Дед преподавал немецкий. Их история, их опыт, их возвращение к жизни после страшных лет – все это позже ляжет в основу ее книг. До 12 лет Гузель свободно говорила по-татарски. Потом родной язык постепенно ушел, остался лишь в бытовой речи, в звуках детства. Она училась в физико-математическом лицее, в художественной школе, изучала французский, немецкий, итальянский. А после школы поступила на факультет иностранных языков Казанского пединститута, пошла по стопам бабушки и деда, выбрав профессию педагога. В 1999 году Яхина переехала в Москву. Долгие годы она работала в рекламе, занималась маркетингом и пиар. Но внутри уже зрело другое. Она поступила на сценарный факультет Московской школы кино. И именно там, как учебная работа, начал складываться ее первый роман. Осенью 2013 года в журналах «Нева» и «Октябрь» появились ее первые рассказы, а в 2014-м «Сибирские огни» опубликовали главы будущей «Зулейхи». Роман «Зулейха. Открывает глаза» вышел в 2015 году. Это история татарской женщины, которой довелось пережить коллективизацию и сталинские лагеря. Рукопись долго не находила издателя. Ответы приходили только отрицательные. Но книга все же увидела свет и стала событием. Ее несколько раз переиздавали, увеличивая тиражи. Зулейха получила большую книгу, «Ясную поляну» премию «Книга года», а в 2020 году была экранизирована в формате сериала. Второй роман «Дети мои» вышел в 2018 и рассказывал о судьбе российского немца в раннем СССР. Тексты для «Тотального диктанта» того же года «Утро», «День», «Вечер» стали частью этой книги. Третий роман «Эшелон на Самарканд» посвящен детям голодающего Поволжья 1921 года. А в марте 2025 года вышел «Эйзен» – роман о великом режиссере Сергее Эйзенштейне. Сегодня Гузель Яхина живет в Алма-Ате. Ее книги переведены на десятки языков. Она лауреат премии правительства России в области культуры. Ее имя известно далеко за пределами страны. При этом в каждом ее романе звучат отголоски той самой истории, которую она впитала в детстве. История бабушки, вернувшейся из ссылки, история народа, история страны, увиденная через судьбу одного человека.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до эволюции московский уголовный розыск назывался московским уголовным сыском. От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
2: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: обители легенд. Кыргызстан.
1: К северу от Иссык-Куля раскинулся горный хребет Кюнгюй-Ала-То. Кюнгюй означает «обращенный к югу», Ала-То – «пестрые горы». Название появилось из-за ярко выраженной высотной поясности гор. Снизу склоны окрашены в зеленые тона, выше идут коричневые. Еще выше их сменяют темные скалы, которые перемежаются с белыми пятнами снега. Пестрая картина достойна кисти художника. С этими горами связана старинная легенда о двух лебедях. Давным-давно в горном Аюле жила девушка со своими родителями. Отец был ремесленником, зарабатывал мало, поэтому семья жила бедно. В соседнем Аюле жил богатый хан, обладающий несметными богатствами. У него было 40 жен, но он хотел еще одну, самую молодую и самую красивую. Однажды кто-то рассказал ему про дочь ремесленника, и хан захотел увидеть ее. Как-то после охоты он возвращался домой через соседний Аюл и встретил девушку невероятно.

0: лебедей. Птицы взмыли в небо и улетели на север подальше от злого хана. Когда на севере наступала зима, лебеди возвращались домой. Сказывалась тоска по оставленным родителям. Но потом снова улетали на север. Сейчас в Кыргызстан на зимовку прилетают их потомки. В последние годы пару красивых белых лебедей можно видеть на водной глади Иссык-Куля возле города Балыкчы.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель. Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. До конца 2026 года рубль будет терять позиции, считает экономист, министр финансов России в 90-х годах и экс-глава банка ФК «Открытие» Михаил Задорнов. Курс рубля реагирует на новости, но фундаментальным фактором станет платежный баланс. Высокие цены на экспортную нефть в марте обеспечили приток валюты, двукратно превышающие февральские показатели. И экспортеры до сих пор работают по высоким контрактам, сказал Задорнов в интервью «Известиям». По прогнозам экономиста, до конца года курс рубля снизится в пределах 10% от текущих значений, а максимальный курс доллара вряд ли превысит 83 рубля. Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области. Ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен. До конца этого года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом свыше 1 миллиона тонн, сказал Мишустин. Инвестиции в проект составят порядка 40 миллиардов рублей. Планируется производство 43 восьмивагонных электропоездов. Каждый состав будет способен развивать скорость до 400 км в час и перевозить более 450 пассажиров. И в заключении выпуска: изучение иностранных языков связано с более медленным старением мозга, причем эффект усиливается с каждым новым освоенным языком. К такому выводу пришли ученые из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии. Результаты исследований были представлены на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ в Барселоне. С возрастом связи между нейронами постепенно ослабевают, что приводит к ухудшению памяти, снижению скорости мышления и других когнитивных функций. Исследование, в котором приняли участие 728 жителей страны Басков, региона с высоким уровнем многоязычия, показало, что у людей, владеющих двумя языками, мозг в среднем выглядел на 6 лет моложе по сравнению с одноязычными участниками. У знающих три языка разница составило около 7 лет, а у владеющих четырьмя – до 13 лет. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

0: и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Россия 360. Башкортостан.
2: Фестиваль «Заповедный мед».
3: Мед. Визитная карточка Башкортостана. По количеству пчелиных семей и производству этого природного десерта республика занимает первое место в России. Ежегодно его качают до 6 тысяч тонн. Свою лепту вносит дикая башкирская пчела. Российский зоолог Григорий Кожевников писал, что башкирская пчела с точки зрения генетики представляет величайшую драгоценность. Еще в 1900 году башкирский мед получил золотую медаль на Парижской продовольственной выставке. Ценность меда определяется по количеству ферментов на единицу объема. Если в южных регионах России этот показатель равен 5-8, то в Башкортостане он колеблется от 22 до 50. Башкирский мед является защищенной торговой маркой. Он известен тем, что входит в рацион питания космонавтов. Сладкий и полезный продукт экспортируют в европейские страны, США, Японию и на Ближний Восток. Его любят китайцы, а в городе Гунцинчэн даже открыли первый в стране специализированный магазин по продаже меда из Башкортостана. В национальном парке Башкирия ежегодно проводят фестиваль «Заповедный мед». Он приурочен к профессиональному празднику Дню пчеловода. На фестивале не только подводят итоги сезона, но и дают возможность башкирским пчеловодам представить свою продукцию, поделиться опытом и посоревноваться в мастерстве. На праздник съезжаются профессионалы из самых разных районов республики. Гостям фестиваля скучать не приходится. На концертной площадке выступают фольклорные коллективы. Действует выставка работ мастеров народных промыслов, где предлагают принять участие в мастер-классах. Желающие могут попробовать травные чаи, пострелять из лука и посмотреть на рачьи бега. Действуют торговые ряды, где пробуют и покупают продукцию пчеловодов. Качество тут же можно проверить в медовой лаборатории. Покупатели могут взглянуть на мед под микроскопом и узнать его состав. Пчеловоды утверждают, что лабораторный анализ – единственный достоверный способ определить качество сладкого, душистого десерта.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: Еще в конце прошлого века невозможно было увидеть противоположный берег Аральского моря. Однако в начале нового тысячелетия площадь водного зеркала начала стремительно уменьшаться, и Арал высох более чем наполовину. Сначала он разделился на две части – Северное и Южное Аральское море, разделенное широкой перемычкой, а потом и вовсе распался на мелкие фрагменты. В центральной части бывшего моря образовалась пустыня Аралкум. В новейшей истории это самое быстрое исчезновение целого моря, которое произошло на глазах одного поколения. Согласно геологическим данным, Аральское море образовалось 17 тысяч лет назад, когда начали таять ледники Памира и Тяньшаня. Талая вода хлынула вниз по горным склонам и заполнила впадины на равнине. Сначала образовалось несколько пресных озер. Когда ледники иссякли, в условиях жаркого климата озера начали активно засоляться. В средние века они слились воедино, образовав Аральское море. В начале 20 века длина моря составляла около 400 километров, ширина – порядка 280 километров, а максимальная глубина достигала 70 метров. В 70-е годы прошлого века в Арале водилось более 30 видов рыбы, из которых большая часть считались промысловыми. Сейчас рыбаков на берегах Аральского моря не встретишь, зато тех, кто отправился в путешествие искать приключения, запросто. Ну, где еще походишь по дну высохшего моря? А какие фантастические ландшафты в этих местах! Мурашки бегут по коже от вида ржавых кораблей в песчаной пустыне и абсолютно безлюдных просторов. Кажется, что попал на другую планету. С Аралом связано множество тайн и загадок. Масло в огонь подливают археологи, которые на обнажившемся дне обнаружили несколько поселений и захоронений, датируемых 14 веком. А ведь еще недавно над ними была 50-метровая толща воды. Куда исчезли люди? Сейчас купаться в Арале не очень комфортно. Слишком уж соленая вода. А вот сделать редкие фотоснимки и получить массу необычных впечатлений вполне реально.
0: Искатели «Планета».

Радиоискатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Константин Хабенский был признан самым популярным российским киноактером за первые 15 лет 21 века. И наградили его таким громким званием не кинокритики, жюри или зрители. Сделали это аналитики компании «Яндекс», которые подробно изучили статистические данные обо всей отечественной киноиндустрии за этот период. На старте карьеры Хабенского были все положенные вехи. Учеба по совету родителей в авиационном техникуме, работа полотером, дворником, уличным музыкантом и монтажником в небольшом театре. Там ему начали давать роли в массовке и привили любовь к сцене. В 28 лет Константин поступил в театральный институт и начал развиваться в профессии. Роль, которая сделала его знаменитым, оперативник Игорь Плахов из сериала «Убойная сила». Но настоящей звездой Хабенский проснулся после премьеры фильма «Ночной дозор». Его Антон Городецкий стал всероссийским любимцем, а на Константина посыпались предложения новых ролей, просьбы об интервью и участии в различных телевизионных проектах. Чуть позже он сыграет Костю Лукашина в продолжении «Иронии судьбы» и Александра Колчака в ленте «Адмирал». Но пик карьеры Хабенского совпал с личной драмой. От онкологического заболевания скончалась его первая жена Анастасия. Константин сосредоточился на маленьком сыне, работе и новом детище. В год смерти супруги он основал именной благотворительный фонд, который через 15 лет стал одним из самых крупных и уважаемых в стране. Фонд помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями мозга. Сам Хабенский сейчас руководит Московским художественным театром имени Чехова. Много снимается. А в 2018 году представил свою первую картину в качестве режиссера. «Собибор».
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: начальник!
1: Слушайте «Радио Искатель».
2: Так останься секретом, тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Абакане на 96 FM.
2: Абакан – это непрерывная череда аллей и парков. В скверах можно увидеть даже пальмы с попугаями. Фантастика? Ничуть. Это торговцы развешивают на веревках красочные пляжные полотенца. Разве в Абакане есть море? Моря нет. Зато есть реки Абакан и Енисей. Правда, от города их отделяют непроходимые заросли. Где тогда воспользоваться полотенцами? На дренажном канале в парке культуры и отдыха. Там можно не только понежиться на пляже, но и с ветерком прокатиться по водной глади на вейкборде. А еще в Абакане есть два парка топиарного искусства. Что это такое? Видели когда-нибудь кустарники или деревья, подстриженные в виде жирафа или медведя? Это и есть образцы топиара, который считается высшим пилотажем садоводческого мастерства. Один парк называется «Вдохновение», а второй – «Сад мечты». Это настоящие райские уголки. В тени деревьев звучит легкая музыка. В живописных зарослях спрятано множество укромных павильонов, беседок и домиков, где можно уединиться и отдохнуть от суеты. В саду «Вдохновение» есть кафе, где лакомятся морковными котлетами с курагой, биточками из чечевицы и десертом под названием «Талган с черемухой». Посетители непременно фотографируются на фоне Эйфелевой башни. Ее копия высится в саду мечты. Весной в японском саду можно полюбоваться цветущей сакурой, а летом покачаться в гамаке на берегу Журавлиного озера. Создателем парков является абаканский менеджер Денис Сафронов. Ландшафтный дизайн он изучал по книгам. Потом перешел к практике. Сделал горку, водопады, живые изгороди. Набравшись опыта, в свободное время занимался благоустройством городского парка. Ему помогала команда единомышленников. Постепенно сад мечты приобрел свой уникальный вид. Сейчас Денис Сафронов работает над созданием леса-сада, задача которого – обеспечить продуктами вегетарианцев.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: то ли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель.
2: Хочу. Хочу.
1: Хочу все знать.
3: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня на повестке дня слон. Понятно, что самого животного славяне не знали, так что слово «слон» точно должно быть заимствованным. Но в западных языках есть элефант, а в тюркских – пыль. Так откуда взялся слон? По одной из самых распространенных и симпатичных версий произошла грубая ошибка. Славяне слышали от купцов и мореплавателей о сильном и диковинном звере аслане. Аслан в тюркских языках – это лев. Но славяне не встречали ни настоящего льва, ни живого слона, поэтому попросту запутались в терминах. И когда слон все-таки появился в наших краях, его стали называть асланом. Позже слово трансформировалось в современное. Кстати, если эта версия правдива, то такая ошибка существует в польском, чешском, болгарском и словацком языках.
0: Имеет значение.

0: приятеля. Хочу все знать.
1: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Многим из нас запомнился и полюбился прекрасный советский фильм «Волшебная лампа Аладдина», одно из многих воплощений знаменитой сказки. Его сняли в СССР в 1966 году. Конечно же, сюжет и характеры персонажей серьезно изменены, но все же многие его детали, даже несмотря на некоторую бутафорность и условности, очень даже соответствуют историческому Востоку. Во-первых, если посмотреть внимательно, у колдуна в фильме очень темная кожа. Иногда говорят, что это знак, он, мол, занимается темными искусствами, так что вечно как будто в тени. На самом деле, создатели образа опирались на оригинальную сказку, в которой говорится, что колдун прибыл из Магриба. Магриб — это Северная Африка, место, где можно встретить почти чернокожих людей с европейскими чертами лица. Создатели фильма просто хотели визуально подчеркнуть происхождение колдуна. В конце своего заклинания он обращается к небесной звезде Сухайль. Вообще, это одна из путеводных звезд арабских моряков. А вот что необычно, женский голос, которым отвечает звезда. Ведь Сухайль — популярное мужское имя. Во время выхода царевны Будур в город, перед ней проходит служитель с дымящимся сосудом в виде павлина. Хотя города вроде Багдада содержались в чистоте, большое количество народу на жарком солнце могло издавать не слишком изысканные ароматы. А потому известно, дабы не оскорблять нос власть имущих, их путь предварял душистый дым благовоний. У отца Будур, падишаха, борода неестественно рыжего цвета, а брови совсем не рыжие. В странах Востока был распространен обычай подкрашивать бороду хной. Если борода уже начинала сидеть, цвет получался ярче, подчеркивая возраст ее хозяина, а значит, тот факт, что его надо уважать. Кроме того, натуральная седина порой некрасиво желтела. Окрашивание бороды позволяло сделать ее на вид эстетичнее. Кстати, если сравнивать советский фильм с голливудским мультфильмом о приключениях Аладдина, кидается в глаза еще одно обстоятельство – внимание к костюмам. В советском фильме выдержано внешнее стилевое единообразие. В мультфильме же принцесса Жасмин. Кстати, ей поменяли имя, потому что англоязычным детям трудно говорить «Будур», одета как танцовщица в псевдовосточном ресторане и разгуливает полуодетой, тем более при чужих мужчинах, что на Востоке просто невозможно.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
5: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: «Радиоискатель».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70-85%. Об этом на международной промышленной выставке «Напром-2026» сказал исполнительный директор Российской академии транспорта Илья Потапов. При этом он отметил, что с экономической точки зрения готовность составляет пока только около 40-60%. Огромное заблуждение, что люди останутся без работы. Развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта повлечет дефицит кадров. Нужны будут люди, которые это будут контролировать, подчеркнул Потапов. Генеральный директор Синара городские машины Сергей Шунин добавил, что всего за несколько лет Москва перешла от старых высокопольных трамваев к низкопольным трехсекционным, а затем к машинам с автономным ходом без контактной сети. Беспилотность станет логичным продолжением автономности. Он предположил, что к 2036 году присутствие водителя в поездах наземном общественном транспорте перестанет быть обязательным. В стране может появиться единая федеральная выплата для супругов, проживающих в официальном браке 50 лет и более. С таким предложением первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Сумма выплаты должна составлять не менее 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, отмечается в обращении депутата. В ряде регионов такие выплаты уже существуют, отметила Татьяна Буцкая. Теперь единый подход предлагается закрепить на федеральном уровне. Сейчас размер выплаты за долгий брак зависит от региона проживания пары. Так, например, в Москве на 50 лет совместной жизни выплачивают 29 650 рублей. И в заключении выпуска: редкие неповрежденные яйца динозавра обнаружили в гнезде в районе Чайчжу города Гуанчжоу в Китае. Яйца динозавров сохранились в целости и сохранности, несмотря на миллионы лет урбанизации. Кладку яиц заметил местный житель. Эксперты подтвердили, что окаменелости представляют собой настоящие яйца динозавров, полностью сохранившиеся и имеющие четкую морфологию. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа-Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году, в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

слушаете «Радио Искатель».

0: Слушатель.
1: Хочу
0: все знать. Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. Граница. Таежный роман.

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня поговорим про слово «силуэт». На первый взгляд кажется, что оно имеет древнегреческие корни и созвучно с именем какой-нибудь богини теней. Но на самом деле понятие силуэта появилось не так давно и связано с французским министром финансов. Итак, первая четверть 18 века. Франция из-за войны и непомерных расходов на содержание двора находится на грани банкротства. Людовик XV призывает на помощь нового генерального контролера финансов Этьена де Силуэта. Этот человек вошел в историю урезанием трат двора, новыми налогами для богатых и собственной скупостью. А еще он увлекался популярными тогда портретами в виде теней. Он придумал, как направить на человека свет, чтобы его силуэт отображался на стене наиболее четко. Тень обводили, и получалось очень достоверное изображение. Гостям забава нравилась. Но вот его финансовая политика нравилась не всем. Когда сам король отмахнулся от чиновника, то над Этьеном де Силуэтом начали подсмеиваться в открытую. Даже появилась карикатура на него, выполненная в виде теневого портрета. Позже такие художества стали называть портреты в стиле силуэта. И слово «силуэт» прочно вошло в язык.
0: Имеет значение.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Знаменитый предприниматель-промышленник Демидов не родился в Барнауле, не жил в нем, но именно ему город обязан своим существованием. Напоминанием об этом служит Демидовский столб. Памятник появился на Демидовской площади в 1839 году. За основу взяли обелиск, который в 18 веке установили в Санкт-Петербурге в честь побед графа Румянцева. В Барнауле стоит масштабированная копия, поскольку высоту с 21 метра уменьшили до 14. Обелиск сложили из 12 блоков гранита. Камень добыли и обработали в Колыванской области, а потом по рекам Чирыш и Обь на плотах доставили в Барнаул. Памятник поставили на чугунные опоры. На постаменте укрепили памятные доски. На одной из них написали: «Колывано-Воскресенские заводы, основаны статским советником Демидовым».

0: 1725 году. Вступили в собственность императорского величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747 году. Специально для обелиска на Гуревском заводе изготовили чугунный барельеф Демидова. Акинфий Никитич Демидов был талантливым предпринимателем, но преследовал не только личные, но и государственные интересы. За свою жизнь он построил 17 железоделательных и медеплавильных заводов. Когда на Алтае открыли полиметаллические руды, Демидов получил монопольное право на строительство рудников. В 1744 году он открыл Барнаульский сереброплавильный завод, который был оборудован по последнему слову науки и техники и послужил толчком к основанию и развитию города. Сегодня Демидовский завод является памятником архитектуры и туристическим объектом. В 1918 году власти решили демонтировать Демидовский столб, а из материалов сделать памятник погибшим революционерам. Чтобы разобрать гранитные блоки, в стыке заливали расплавленный свинец, но обелиск оказался слишком прочным. Удалось только снять мемориальные доски, а барельеф Демидова, как образец чугунного литья, передали в краеведческий музей. На обелиске укрепили новую мемориальную доску, на которой написали, что памятник посвящен столетию горного производства на Алтае.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-300-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Русса.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливном рынке Подмосковья картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы. Одновременно Оренбургская УФАС России выявила в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства. Кроме того, Саратовская УФАС России выдала предупреждение одной из компаний, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района. По мнению ФАС, это может быть экономически необоснованно и привести к ущемлению интересов потребителей. Клиенты Альфа-банка чувствуют себя в разной степени напряженно, заявил РБК председатель Совета директоров и президент кредитной организации Олег Сысуев. Одной из составляющих тревожных настроений президент Альфа-банка назвал рост инфляционных ожиданий. Также, по его мнению, причинами тревожности становятся атаки беспилотников на российские регионы и ситуация с топливом. По его словам, в очередях на АЗС стоят как частные лица, так и представители корпоративного бизнеса. «Мы находимся внутри экономики, внутри бизнеса, общаемся очень плотно с нашими клиентами, и мы видим, что у них тревога. Поэтому мне кажется, что общее тревожное настроение, оно сейчас, безусловно, доминирует», — сказал Сысоев. И в заключении выпуска исследователи из Мичиганского университета выяснили, что у людей с мигренью мозг обычно работает менее гибко, однако во время самого приступа его активность временно становится более хаотичной. По мнению авторов, этот процесс может быть своеобразной перезагрузкой нейронных сетей. В исследовании приняли участие 66 человек, здоровые добровольцы, пациенты с эпизодической мигренью и люди с хронической формой заболевания. С помощью функциональной МРТ ученые оценили так называемую энтропию мозга. Показатель, отражающий разнообразие и непредсказуемость нейронной активности. Чем выше энтропия, тем гибче мозг обрабатывает информацию и адаптируется к изменениям. Авторы предполагают, что приступ мигрени может временно нарушать слишком стабильную работу нейронных сетей, позволяя мозгу перейти в более гибкое состояние. Вместе с тем, исследование не доказывает, что этот процесс приносит пользу организму, и пока не объясняет, почему такая перестройка сопровождается сильной головной болью. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели. Планета.
1: Водохранилищем называют рукотворный водоем, который образуется в долине реки, перекрытой плотиной. Чаще всего это происходит при строительстве ГЭС, но есть водохранилища, которые специально строят, чтобы создать запасы воды. Первые подобные сооружения появились в Древнем Египте в долине Нила. Сейчас в первую тройку крупнейших водоемов мира входит Куйбышевское водохранилище в России. В Узбекистане самым красивым считается Чарвакское водохранилище на севере Ташкентской области. Огромное искусственное озеро появилось в 1970 году. Водохранилище построили на реке Черчик, перегородив ее дамбой высотой 168 метров. Плотина была нужна для работы Чарвакской ГЭС. Площадь водоема составила 37 квадратных километров, а длина береговой линии более 100 километров. Средняя глубина водохранилища составляет 36 метров, но есть места, где она достигает 148 метров. Уровень воды существенно понижается в летний период, поскольку в разгар сельскохозяйственных работ она нужна для полива. Для жителей Ташкента водохранилище стало настоящей отдушиной. На его берегах, как грибы после дождя, выросли множество пансионатов и спортивных лагерей. Вокруг рукотворного озера проложили кольцевую автодорогу. На берегу имеется несколько населенных пунктов. В их число входит поселок Бурчмула, который прославился благодаря одноименной песне Сергея Никитина на стихи Дмитрия Сухарева. С июля по август в поселок едут поклонники пляжного отдыха, а весной и осенью – любители пеших и конных походов. В окрестностях водохранилища имеется немало интересных достопримечательностей. На берегу реки Пальтау археологи обнаружили стоянку первобытных людей, а возле поселка Ходжикент – пещеру Чинар с петроглифами. В поселке Багистон, что на берегу озера, родились два выдающихся человека – шейх Обайдулла Ахрор и шейх Хавинди ат-Тахур, чей мавзолей можно ныне увидеть в Ташкенте. В озере водятся сазан, сик и форель. Но главное, в летний зной озеро дарит всем желающим живительную прохладу.
0: Искатели. Планета.

0: искателя.
1: Хочу
0: все знать. Термин «черная пятница» – счастливый день распродаж после Дня Благодарения – придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Россия.
1: Карелия создана для туризма. Благодаря огромной территории и небольшому числу жителей в республике сохранилась первозданная природа. Здесь имеется множество необычных, уникальных и просто живописных мест. К таковым относится Заонежье. Так в старину называли территорию Заонежского полуострова и Кишских шхер в северной части Онежского озера. Столицей этих мест считается город Медвежьегорск. Нетрудно догадаться, что визитной карточкой Медвежьегорска является образ медведя. Скульптуры мишек встречаются на улицах довольно часто. Город окружен живописными скалами и холмами, заросшими елями. Во время войны Медвежьегорск был разрушен почти до основания. Сохранились три старых здания, среди которых самым впечатляющим является бывшая гостиница управления Беломорканала НКВД СССР. Мрачную постройку венчает башня, которая считается самым высоким сооружением города. Выдающейся архитектурной достопримечательностью считается деревянный железнодорожный вокзал, который построили в начале прошлого века. Над зданием возвышается шатровая крыша со шпилем, которая делает вокзал похожим на старинный терем. Но самым примечательным местом в городе является огромный песчаный пляж на берегу Онежского озера. Не мешало бы только водичку в озере подогреть. На окраине Медвежьегорска находится тот самый дом, где снимали легендарный фильм «Любовь и голуби». Нового хозяина зовут Евгений. Он радушно принимает гостей, показывает и рассказывает. Дом полностью перестроен, но сохранились крылечко и забор с калиткой. Голубятня тоже новая, а голуби в ней не настоящие. Но Евгений собирается развести именно ту породу, что была в фильме. Из кинореквизита сохранились Ленькин мопед и приемник Спидола, который Евгений бережно хранит на веранде. В свое время он приглашал режиссера Владимира Меньшова в гости, но тот отказался. Зато приезжала его дочь, Юлия Меньшова. Побывав в знаменитом доме на улице Нижней, неудержимо хочется еще раз пересмотреть старую добрую комедию.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Наши искатели.
1: Легендарная рок-группа «Секрет» в прошлом году отметила 40 лет. Хотя музыканты давно уже выступают вместе только по особым поводам, их до сих пор любят и помнят. Самым ярким и узнаваемым секретовцем по праву считается Николай Фоменко. Но сказать, что он только музыкант и рок-звезда, нельзя. Рядом с фамилией Фоменко пишут еще сценарист, актер, телерадиоведущий, бизнесмен, автогонщик. Он, кстати, еще и мастер спорта по горным лыжам. Когда Николай Владимирович был подростком, мама посоветовала ему поступать в театральный. И дело было не в таланте, а в желании Коли успеть все и сразу. Мама сказала фразу, которую Фоменко потом не раз повторит в своих интервью. «Ты так много всего хочешь. Единственная профессия, где ты можешь получить все это – актерская». Фоменко прислушался и, несмотря на сильную картавость, пошел поступать. Обычно с таким дефектом речи отсеивают еще до первого тура. Но только не Фоменко. Он заставил приемную комиссию хохотать до истерики, изобразив раздувающуюся лягушку. Его приняли и дали всего несколько месяцев, чтобы решить проблемы с произношением. Ну и так как Фоменко с 95-го года работает на радио, нетрудно догадаться, что с задачей он справился. Уже в институте он познакомился с Максимом Леонидовым. Их общая страсть к музыке выльется в группу «Секрет» и примерно 300 концертов в год по всей стране. Другая страсть Фоменко – скорость и адреналин – приведет в автомобильные гонки и к попытке создать российский суперкар для «Формулы-1». Проект «Маруся» на какое-то время даже заставил всех поверить в возрождение отечественного автопрома. Закончился он из-за недостатка финансирования, так и не добившись серьезных результатов. Но Фоменко не перестает удивлять. Его интересы по-прежнему многогранны. Так, в 2016 году он напомнил поклонникам, что виртуозно играет на скрипке. И сделал это, подготовив большой концерт вместе со скрипачкой Анной Ким и аранжировщиком Феликсом Ильиных. В программе звучали классические произведения Вивальди, Баха и Чайковского.
0: «Наши искатели».

Радио Искатель. Хочу все знать. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых Фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: В каждом городе есть люди, которые оставили яркий след в его истории. Таким личностям ставят памятники. В Барнауле на проспекте Ленина напротив здания Алтайского государственного технического университета в 1980 году появился памятник легендарному изобретателю теплотехнику Ивану Ивановичу Ползунову. В России он известен как создатель первой в стране паросиловой установки, которая стала основой паровоза. Бронзовая фигура изобретателя стоит на гранитном постаменте. Под левой рукой находятся два цилиндра. Основные детали – пара атмосферного двигателя. Чертежи этой машины до сих пор хранятся в краевом архиве. Идея памятника возникла еще в середине прошлого века. Тогда хотели поставить бюст на привокзальной площади. По какой-то причине экспертный совет Министерства культуры забраковал проект. К идее вернулись, когда готовились праздновать 250-летие Барнаула. Однако было решено ставить не бюст, а памятник в полный рост. Реализовать идею в жизнь взялась группа, в которую входил скульптор Исаак Бродский, автор памятника Лермонтову в Москве. В качестве места для установки выбрали не привокзальную площадь, а площадку перед техническим университетом, который тогда уже носил имя изобретателя. Проблема состояла в том, что никто не знал, как выглядит Ползунов, поскольку не сохранился. Сохранилось ни одного его портрета. Нет точных данных даже о дате и месте рождения. Зато сохранились документы, в которых указана точная дата прибытия Ползунова в Барнаул – 3 февраля 1748 года. А в апреле 1752 года он письменно просил разрешения построить дом на Иркутской улице в поселке Барнаульского завода. Авторам памятника пришлось придумывать образ. Семиметровую фигуру отлили из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. На постаменте написали девиз Ползунова «Облегчить труд по мне грядущий». Сам изобретатель умер от чахотки за неделю до пробного пуска своей машины. Однако дело его живет и поныне, поскольку до сих пор используются разработанные им принципы преобразования пара в механическую энергию.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон. Гонка.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лоды». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Россия и Белоруссия в настоящее время создают объединенную транспортную систему союзного государства. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на полях Иннопрома, передает Интерфакс. Мишустин напомнил, что 2 апреля этого года уже стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами. Премьер Российской Федерации пояснил, что речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. 26 июня Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Путин напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие сообщений по маршрутам Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк, а также Брянск-Гомель. Россияне все чаще выбирают короткие поездки на выходные и ищут менее массовые направления с историей, природой и локальной атмосферой. А сами малые города со своей стороны развивают инфраструктуру, проводят фестивали и создают новые точки притяжения, заметили в пресс-службе Яндекс.Путешествий. Чаще всего россияне выбирают направление Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста – Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. В этих городах турпоток растет одновременно по нескольким направлениям. Экскурсиям, бронированию жилья и железнодорожным перевозкам. Среди совсем небольших городов рост спроса показали Балтийск плюс 807%, Манжурок плюс 322%, Болгар плюс 220%, Вязьма плюс 149% и Александров плюс 146%. И в заключение выпуска ученые выяснили, как защититься от рака за 5 минут. Исследование ученых из Университета Глазго показало, что каждый дополнительный час длительного непрерывного сидения в день повышает риск смертности от рака на 9%. И напротив, если каждый час сидения прерывать легкой активностью, то риск смерти от рака снижается на 12%. Что такое легкая физическая активность? Это неспешная ходьба, бытовые дела, помыть посуду, протереть пыль, подъем по лестнице вместо лифта, наклоны или подтягивания, работа стоя. Эти простые движения запускают работу мышц, улучшается обмен веществ и утилизация глюкозы, снижаются воспалительные процессы, связанные с развитием опухолей. А чтобы не забывать размяться, можно заводить будильник на каждый час. Ученые подчеркивают, что главный риск для здоровья не в общем времени, которое мы проводим в сидячем положении, а в том, что оно длится порой непрерывно. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня узнаем, откуда пошло выражение «сбить с панталыку». Есть две версии. Самая распространенная уходит корнями в Грецию, где находится знаменитая в древности гора Пантеликон. В ней долгое время добывали мрамор, и образовалось много пещер, гротов, различных ходов. Попав туда, человек мог легко заблудиться и потеряться. Но есть и другой вариант появления фразы. Музыкальный инструмент бандуру иногда называли панталой, а мелодию, которую на ней играли, панталыкой. То есть выражение «сбить с панталыку» — это сбить музыканта с правильного хода мелодии. Перекочевавшее в народ выражение стало употребляться в значении заставить человека потерять нить разговора, забыть о чем-то важном, запутать. Надеюсь, я своим рассказом вас с панталыку не сбил. А то у меня еще много интересных историй.
0: Имеет значение.

0: Искатель. Хочу все знать. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Кыргызстан славится своей живописной природой. Туристов притягивают белоснежные вершины Тянь-Шаня, бирюзовые озера, хрустальные водопады. Огромной популярностью пользуются окрестности озера Иссык-Куль, где имеется множество природных и рукотворных достопримечательностей. Сюда едут, чтобы увидеть цветные скалы, термальные источники, древние петроглифы. Интересное место есть на южном побережье озера, где в горах Тиске-Ала-Тоо скрыто живописное ущелье Барскоон, по дну которого течет одноименная река. Его протяженность достигает 10 километров. Через Барскоон проложена дорога на перевал Кумтор высотой 4000 метров, где действует золотодобывающий рудник. В середине ущелья можно увидеть памятник Гагарину, который отдыхал в военном санатории Тамга. Первому космонавту планеты очень понравились эти места. Главным достоянием Барскоона считаются водопады «Слезы Барса», «Борода Аксакала», «Брызги Шампанского» и «Чаша Манаса». Последний назван в честь героя кыргызского эпоса, который описывает исторические события, происходившие в средние века. Манас объединил кыргызские племена в борьбе против врагов и в результате тяжелых сражений освободил землю от захватчиков. На берегу реки Нарын он построил город Манас Скала и стал правителем кыргызов. Водопад Чаша Манаса в ущелье Барскоон свое название получил неспроста. Согласно легенде, Манас проезжал ущелье, когда собирал кыргызские племена в единую армию. Он остановился возле источника, чтобы напиться чистой воды. В том месте, где ладонь героя оперлась о скалу, образовалась впадина в виде чаши. Водный поток стал стекать в чашу. Так образовался водопад. Вождь назвал его Чашей Манаса и призвал считать водопад символом единения и сплоченности кыргызского народа. С тех пор в эти места охотно приезжают не только туристы, но и поклонники эпоса Манас. Не менее красивы и другие водопады ущелья Барскоон, которые хоть и не являются легендарными, но тоже заслуживают внимания.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Вы слушаете Радио Искатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Искатели «Планета».
1: Рынок. Одно из самых колоритных мест в любом городе. Здесь можно составить полное представление о гастрономических особенностях региона, узнать, какие производят продукты питания. Прогулка по рынку может быть не только познавательной, но и вкусной. И полезный. Вкусный, потому что все можно попробовать, а полезный, поскольку понравившиеся продукты можно тут же купить. Базар Чорсу считается гастрономической достопримечательностью Ташкента. Чорсу – настоящий музей восточных продуктов питания. Невозможно пройти мимо рядов с медовыми дынями, отборной клубникой, спелой черешней и нежной шелковицей. Глаз не оторвать от орехов, сухофруктов, травяных чаев и специй. Слюнки текут от вида аппетитных копченостей, огромных вяленых лещей, вкусных колбасок. В молочном отделе продают кислое молоко и брынзу. В отделе сладостей манят пашмак, нават и парварда. А из местных продуктов непременно следует попробовать курт и сумаляк. Необычно, зато аутентично. Базар Чорсу считается одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Еще в средние века на базаре продавали свои товары торговцы, которые прибывали сюда по Великому Шелковому пути. Даже его название произошло от таджикского слова, означающего «перекресток». Это, правда, не означало, что базар находился на пересечении дорог. Просто у рынков в те времена было 4 входа. В советское время он назывался «Октябрьский базар». Здесь были ряды, которые называли обжорными, поскольку тут готовили и продавали вкусную еду. Огромным бирюзовым куполом диаметром 80 метров базар обзавелся в 90-е годы. Это было не только красиво, но и полезно, поскольку купольные конструкции охлаждают здания. Не зря купола так любят в восточных жарких странах. Торговые ряды Чорсу делятся на фруктовые, овощные, ореховые. Есть отделы, где продают только специи и восточные сладости. Без покупок с базара еще никто не уходил.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Пермский край.
1: Водопады реки Шинок.
2: Водопад – лучшее украшение любого горного ландшафта. Шум падающей воды успокаивает, гармонизирует, настраивает мысли на добрый лад. Энергия воды заряжает подсевшую батарейку, наполняет душу радостью и оптимизмом. Вот почему в туристские маршруты непременно включают водопады, встречающиеся на пути. В таком месте можно отдохнуть, помедитировать, сделать роскошные фотографии. В Солонешинском районе Алтайского края туристическим хитом считается каскад водопадов в верхнем течении реки Шинок. В народе их просто называют «водопады Шинок». В переводе с алтайского «Шинок» означает «неприступная скала». Река образует 8 водопадов и один водоскат. Водопад под названием «Жираф» падает с высоты 72 метра. В Алтайском крае равных ему не найти. Живописным обрамлением гиганту служат величественные скалы и кедровый лес. Согласно преданию, здесь живет дух-хранитель водопадов по имени Элю. Жираф имеет несколько имен. Большой, седой, серебряный, борода. Еще есть водопады «Ласковый мираж» и «Йог», который образует каскад ступени. Правильнее называть их не водопадами, а водоскатами, поскольку угол падения воды не превышает 30 градусов. Суммарная длина каскада составляет около 30 метров. Ступени выглядят не так эффектно, как жираф, падающий вертикально, зато покоряют атмосферой гармонии. Водопады на реке Шинок известны с начала 20 века. Зимой они замерзают, но выглядят не менее эффектно, чем летом. Водопады обычно посещают совместно с Денисовой пещерой, которая находится поблизости. Половину пути можно преодолеть на внедорожнике. Грунтовая дорога петляет по лесу, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Во время дождей она может стать непроходимой даже для внедорожников. Машины обычно оставляют на туристической стоянке колесный брод или в кемпинге на реке Ануй. Оставшуюся часть идут пешком. Туристы в этих местах не редкость, поскольку по горам проходит знаменитый маршрут «Золотое кольцо Алтая».
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
0: Имеет значение.

0: problem.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Федор Викторович Добронравов. Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге в простой рабочей семье. В юности будущий артист занимался спортом, посещал цирковую студию и мечтал стать клоуном. После школы Федор Викторович пытался поступить в цирковое училище в Москве, но не прошел. Отслужив в воздушно-десантных войсках, Федор Добронравов работал слесарем, дворником, пока случай не привел его в Воронежский институт искусств. Туда Федор Викторович поступил с первой попытки. В 1990 году Федора Добронравова пригласил в свой театр Константин Райкин. Почти 13 лет артист служил в «Сатириконе», а затем перешел в театр «Сатиры», где Федор Викторович играл много лет и сам ставил спектакли. Сегодня Добронравов занят в антрепризах и сотрудничает с разными театральными проектами. В кино Федор Добронравов дебютировал в 1993 году у Сергея Урсуляка. Но настоящая всенародная любовь пришла к Федору Викторовичу благодаря сериалу «Сваты». Роль Ивана Будько сделала Добронравова одним из самых узнаваемых актеров страны. Зрители полюбили Федора Викторовича и за другие работы. В «Ликвидации», «Папиных дочках», «Дне радио», «Чебурашки». А комедийный талант Добронравова ярко раскрылся в скетч-шоу «Шесть кадров», где Федор Викторович перевоплощался в десятки персонажей. Федор Добронравов – народный артист России, также награжден Орденом Дружбы. Его вклад в культуру нашей страны огромен, но сам Федор Викторович остается скромным и простым в общении человеком. В личной жизни Добронравов тоже состоялся как глава большой творческой семьи. С женой Ириной Федор Викторович вместе больше 40 лет. Оба сына Добронравова, Виктор и Иван, пошли по стопам отца и стали известными актерами и подарили актеру 3 внучек. Добронравов продолжает активно сниматься и играть на сцене. Федор Викторович признается, ему хочется, чтобы после его работ зрители становились хоть чуточку добрее. И надо признаться, это у Федора Добронравова получается очень успешно.
0: Наши искатели.